0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

0: Песня из сборника «Союз 26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Татьяна Овсиенко. «Колечко».

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто. Пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-23». 1998 год.
2: Марина Хлебникова. «Полоска взлетная».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

0: для радио «Родных дорог» это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от «Оскара» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог. Звук поставим.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: горнолыжным курортам. Так появятся дополнительные маршруты в Ростов-на-Дону, Новороссийск и Анапу. А продажа билетов на все новые маршруты открывается за 30 суток до даты отправления. В летнюю жару лимонады, квас или мор смогут сыграть с организмом злую шутку. Поэтому вместо утоления жажды вы только сильнее захотите пить. А еще избыток сладкого повышает риск ожирения. Кроме того, красители-консерванты могут разбудить старые проблемы с желудком. Идеальные же варианты – чистая или минеральная вода, или домашний компот с минимумом сахара. Россиян ждет еще одна громкая киносказка. А в главной роли вот так сюрприз – Анна Пересильд. Она сыграет Любаву в новой экранизации русской былины «Садко». Компанию ей составят Никита Кологрива и Антон Рогачев. Создатели обещают масштабное фэнтези с морским царством, многоруким злодеем, волшебством и зрелищными спецэффектами. В каких российских регионах больше всего выпускников 100-бальников? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето радио родных дорог.

здравствуйте. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край возглавили рейтинг регионов по числу выпускников, которые получили 100 баллов на едином государственном экзамене. Именно в северной столице зафиксирован рекордный показатель – 914 человек. Несколько месяцев назад режиссер и худрук «Покровка» театра Дмитрий Бикбаев и певец Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «Бис» спустя 17 лет после завершения проекта. На днях Бикбаев рассказал, что инициатива исходила от его бывшего коллеги, а участие в дуэте приносит ему не только творческое удовольствие, но и определенные преимущества. Он уверен, что группа «Бис» сегодня

0: подписчиков в одной запрещенной социальной сети. До первого матча Мундиаля их было всего 56 тысяч. Яркая игра вратаря привлекла внимание многих людей. А еще Вазинья является свободным агентом и теперь точно получит множество предложений от различных клубов. В России создали замену уколом антибиотиков. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Здравствуйте. В России создали замену уколом антибиотиков. Микроскопическая капсула вводится в организм больного раз в 5 суток и может заменить собой многодневный курс уколов. Инъекции на сегодняшний день считаются самым эффективным способом доставки лекарства в кровь. Но пациенту приходится терпеть их введение каждые несколько часов из-за быстрого падения концентрации вещества. А вот из новой биокапсулы вещество высвобождается равномерно на протяжении 5 суток. Старт производства и продаж нового электрокроссовера Evolute iSky планируется в августе. Об этом заявили представители отечественного бренда. Evolute iSky оснащен электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил, запас хода до 420 километров. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 28 минут. В оснащение входят, например, панорамная крыша и камера кругового обзора. Эксперты отмечают, что выбор продуктов питания напрямую влияет на терморегуляцию организма. Это особенно актуально в жару летом. Так, к охлаждающим продуктам относятся овощи и фрукты с высоким содержанием воды, например, огурцы, кабачки, цукини, шпинат и брокколи, а также арбуз, дыня, яблоки и ягоды. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Там тебе некуда деваться в ритме, там тебе некуда деваться в ритме, там тебе некуда деваться в ритме, там тебе некуда деваться в ритме, там тебе некуда деваться в ритме, там тебе некуда деваться в ритме, там тебе некуда деваться в ритме, там тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся, что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Согласитесь, лето в России решительно невозможно представить без этой песни. Группа «Иванушки Интернешнл» летом 1998 года выпускает один из своих самых главных хитов. Позже «Тополиный пух» вошел в альбом «Об этом я буду кричать всю ночь». Пластинка вышла в следующем году. Музыку к песне написал продюсер группы Игорь Матвиенко, а текст — поэт Михаил Андреев. Его часто называют постоянным поэтом Иванушек.

0: тут особо интересен контекст создания шедевра. Весной 1998-го из группы уходит Игорь Сорин. Его место занимает Олег Яковлев. И многие фанаты не принимают нового солиста. В его адрес на концертах звучит свист и оскорбление. И, по сути, песня стала для Яковлева своеобразным трамплином. В ней он смог показать свою индивидуальность. Ни по тембру, ни в образе он не копировал Сорина. В интервью позже исполнитель благодарил Матвиенко за эту работу. Песня помогла публике принять замену в коллективе. И, конечно, пересмотрите теплый солнечный клип на эту легендарную композицию. Ну а пока давайте споем.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны обезвредили 178 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 9 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Таганрогском заливе были атакованы 4 судна, включая танкер с метанолом. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб матрос техсудна. Угрозы разлива и течи нет. Также в результате беспилотной атаки на автомобиль были ранены 2 жителя в Белгородской области, передает оперштаб региона. Пострадавших госпитализировали. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица. В Курской области из-за атаки ВСУ был поврежден резервуар для хранения зерна. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, никто не пострадал. На 126 миллиардов рублей расширят льготный лизинг российских самолетов. Правительство внесло изменения в инвестпроект данного механизма, разрешив направить на него дополнительные средства. Это следует из распоряжения Кабмина. Так, предельный объем средств Фонда национального благосостояния на покупку 63 самолетов увеличен до 290 миллиардов рублей. Выгодоприобретателям указаны российские авиакомпании, а не Аэрофлот, как раньше. Кроме того, до 60 миллиардов рублей увеличены разрешенные средства из активов фонда на лизинг в пользу дальневосточной авиакомпании «Аврора». 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. В высших учебных заведениях появится фундаментальное ядро из обязательных дисциплин, независимо от направления подготовки и будущей профессии. В него войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык. Ведомство стандартизирует подходы к изучению этих предметов, а также содержательная часть получит обновление в соответствии с современными достижениями ученых. Пока это пилотный проект. Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. В нем находилось 46 человек, включая 2 детей, сообщило Республиканское управление МЧС. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние не пострадали. Автобус следовал по маршруту из Самары в набережные Челны. Предварительно водитель мог уснуть за рулем. Следователи возбудили уголовное дело. Сборная Испании по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира. Команда обыграла Бельгию в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 2-1. У победителей мячи в ворота соперников забили Фабиан Руис Пиньи и Микель Мерино. У проигравших отличился Шарль де Кетелере. Это первый мяч на текущем чемпионате мира, который пропустили испанцы. В 1/2 финала сборная Испании сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 14 июля. Чемпионат мира по футболу проходит в Мексике, США и Канаде. Первенство завершится 19 июля. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Футбольная серия «Пенальти». Почему появилась и какова ее история? Как вы знаете, в футбольном матче на вылет команды играют основное и дополнительное время. И если зафиксирована ничья, происходит серия «Пенальти». Но так было далеко не всегда. До 1970-го, если кубковый матч заканчивался в ничью, после дополнительного времени победителя определяли переигровкой, жребием или монеткой. В 1968 году Решка не пустила в финал чемпионата Европы, угадайте кого? Конечно, Советский Союз. Спустя несколько месяцев было еще комичнее. В четвертьфинале Олимпиады 68 года Израиль и Болгария сыграли 1-1. И капитан Израиля достал из большой сомбреро бумажку с надписью «Нет». Все, Израиль едет домой. Один из функционеров Израильской футбольной ассоциации смотрел на это и думал: должен быть иной способ. Он разработал идею серии «Пенальти» и написал официальное предложение в Международную федерацию футбола. Дальнейшее обсуждение показало: многие были за то, чтобы прекратить практику определения победителя жребием, аморальную и даже жестокую систему для проигравших и совсем непочетную для победивших. И уже летом 70-го года новое правило было принято. Живет оно и сегодня.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Город Волхов на две части делит одноименная река.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

0: блюдо – чашушули. Про него я расскажу прямо сейчас. Чашушули – одно из основных мясных блюд кухни Грузии. В оригинальном рецепте телятина обжаривается, а затем тушится с томатами. Ну и, конечно, дополняется приправами. Помимо традиционных солей черного перца используют аджику, хмели, сунели, петрушку, укроп и, конечно, кинзу. А еще в ряде рецептов используются сладкий перец и репчатый лук. Грузинская легенда гласит, когда-то пастухи из района Самцхе, устав от утомительной работы в горах и не имея большого изобилия продуктов под рукой, вышли из положения. Они поймали барашка и, собрав овощи с земли, пожарили на костре все имеющиеся ингредиенты. И в результате очень удивились. Блюдо получилось сытным и вкусным. Историки же уверены, блюдо известно с 18 века. Рецепт изначально не сохранился в письменной форме, но традиционно передавался из уст в уста, из поколения в поколение. Это, кстати, одна из причин, по которой рецепт блюда может отличаться в зависимости от региона Грузии.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Айова! Простая песня!

0: в Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Российские войска нанесли групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве минувшей ночью. Как сообщили в Минобороны, применялось высокоточное оружие большой дальности. В результате ударов были поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников. В ведомстве также отчитались о поражении объектов инфраструктуры в портах Черноморск, Южный и Измаил в Одесской области. Были атакованы места складирования вооружения и военной техники, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и используемые для разгрузки грузов военного назначения инфраструктура. В американском Конгрессе заявили о договоренности с Белым домом по ужесточению санкций против России. Речь идет о принятии законопроекта, который был представлен в апреле прошлого года. В январе сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа считает этот документ ненужным. Проект предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров Москвы. В частности, предполагается облагать пошлинами в размере 500% ввозимые в США товары из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другую продукцию. Законодатели планируют представить обновленный законопроект в ближайшее время. Перечень подлежащей цифровой маркировке продукции могут расширить на товары для дома, сообщили в Центре развития перспективных технологий. На данный момент в России проводится эксперимент по маркировке в данной отрасли. Он распространяется на посуду и утварь, средства для уборки, товары для декора и другую продукцию. Участие в проекте добровольное, штрафы за отсутствие обозначений не предусмотрены. Коды производителям предоставляются бесплатно. Вероятность введения обязательной маркировки данных товаров после окончания эксперимента оценивается как высокая. Проект завершается 31 августа этого года. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Согласованы проекты капремонта трех жилых зданий на северо-западе Москвы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. В многоквартирном доме по улице Свободы обновят фасады и установят вентилируемую систему с утеплением. В двух многоэтажках по бульвару Яны Райниса отремонтируют подъезды. Стены и потолки обработают антибактериальными средствами и заменят покрытие. Обновят облицовку и пол, отремонтируют лестницы и ограждения. Фасады освежат, а цоколи облицуют плиткой. Кроме того, во всех трех домах реконструируют входные группы, а также заменят покрытие, ограждения и отремонтируют надстройки на кровлях. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку...

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В прошлом году слово «Red Flag» стало одним из претендентов на звание «Слово года» по версии портала грамота.ру. Но что же оно означает? Английское выражение «Red Flag» буквально переводится как «красный флаг». Исторически красный во многих культурах и сферах жизни служил символом опасности. Например, на пляжах он сигнализирует о запрете купаний из-за шторма. Но довольно необычно, что слово несколько лет назад стали использовать в повседневной жизни. «Red Flag» — это сленговый термин. Он обозначает поступки, которые воспринимаются как очень тревожный сигнал. Например, игнорирование договоренностей, эмоциональные манипуляции или попытки контроля. Сначала термин активно использовался в чатах, блогах, особенно среди зумеров и миллениалов, то есть молодежи. Позже его подхватили и традиционные СМИ. Ну а дальше слово стало распространяться среди всех россиян. Со временем оно стало применяться не только в отношениях с романтическими партнерами, но и обозначать любые тревожные сигналы в общении или работе.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
7: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Организаторы концертов Леонида Агутина хвастаются миллиардными доходами. Олег Газманов готовится отметить 75-летие стадионным концертом в столице. Фестиваль «Славянский базар» на следующей неделе открывается в Витебске, а певица Максим жалуется на то, что серьезные люди запрещают ей выпускать автобиографическую книгу. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Поздравляю вас, друзья, с середины лета. Ну и в качестве подарков музыкальные новинки в нашем эфире. Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Зары Чапаев «Быть счастливым».
3: Хочешь быть счастливым?
2: Новые самоцветы. Танцы на воде.
3: Танцы на воде, такого я не встречал нигде.
2: Если какая-то из этих композиций вам понравилась или даже вдруг внезапно не понравилась, можно это отметить соответствующим образом в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ссылку на сайт можно найти в нашем канале в мессенджере Max по нику Radio RD или по адресу max.ru/radio-rd. Там же каждый день важные новости, занимательные рубрики и, само собой, итоги хит-парада, главные песни большой страны. Ну и самое время прогуляться. Сделаем это с Никитой Кологривым. Улица Мама в десятке радио родных дорог.
0: Десятый.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Рынок развлекательных мероприятий в России приостановил рост, сообщает профильное издание и приводит следующие цифры. Первое полугодие 2026 года сборы культмассовых мероприятий упали на 6%. Продажи билетов на музыкальные фестивали упали на 9%, в театральной сфере падение 8%, сольные концерты стали менее прибыльными на 4%, и при этом средняя стоимость билета на культурные мероприятия увеличилась на 8%, театры подорожали на 13%, концерты на 7%, а фестивали на 6%. Специалисты говорят, что проблема в отсутствии новизны на рынке. Мол, репертуар театров обновляется нечасто, состав гастролирующих артистов практически не меняется годами, ну а в популярной музыке вообще полная катастрофа. Одни и те же имена десятилетиями туда-сюда. Пишут, что если ничего не менять, то индустрия будет не жить, а буквально выживать. А хочется все-таки жить. Тем продолжает группа «Градусы». Будем жить в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Леонид Агутин реализовал в этом году билеты на свои концерты на 1 000 000 000 рублей. Радуется светская пресса, но уточняет, что сумму округлили, а фактически она составляет 844,5 миллиона. Июльский концерт в Екатеринбурге принес организаторам 114 миллионов, ну а грядущий концерт в Лужниках завис где-то на отметке в 666 миллионов рублей. Впереди еще, кстати, концерт в Сочи. И он по плану должен принести около 78 миллионов рублей. Однако один из топовых промоутеров ставит все эти цифры под сомнение и называет чистым пиаром. Группа «Металлика», говорит, меньше денег в свое время принесла. Не может же быть Леонид Агутин круче группы «Металлика». Впрочем, у тиктокеров дела еще хуже. Их успех вообще не выходит за пределы модных смартфонов. Но в эфир радиостанции они, кстати, тоже иногда попадают. Вот тому пример. Анатолий Цой в «Десятки радио родных дорог».
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о музыке и на музыкальных фестивалях. На будущей неделе в Витебске открывается 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В 26-м году фестиваль обещает быть еще более масштабным, чем раньше. Внутри него будут и рок-концерты, и фестивали ретро-хитов, и театральные премьеры, а также ярмарки, выставки, даже галереи уличного искусства. Самым громким событием обещает стать фестиваль музыкального канала «Шансон ТВ». В нем примут участие Сергей Куприк, Ярослав Сумишевский, Виктор Рыбина, Наталья Сенчукова, Александра Грамжан и Людмила Соколова, Рада Рай, Евгений Григорьев и многие другие популярные эстрадные артисты. Свои сольные концерты на фестивале анонсировали Олег Газманов, Таисия Повали, Денис Майданов, Ани Лорак, Владимир Пресняков, Ирина Круг, Александр Олешко, Зиверт, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Ярослав Сумишевский и даже Григорий Лепс. Весьма кстати, новая песня Григория Лепса сегодня в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный критик Сергей Соседов выделил певицу Татьяну Куртукову из списка популярных артистов. Он поддержал ее эксперименты с репертуаром и имиджем и отметил, что ее может ждать большое будущее, если она не остановится на достигнутом. Однако пока он не готов ставить ее в один ряд с большими звездами отечественного шоу-бизнеса. Ну и популярных артистов наш герой тоже не оставляет в покое. В одном из недавних интервью он назвал две самые бездарные русскоязычные женские поп-группы, участницы которых не обладают, по его мнению, вокальными данными, ну и являются самыми, по его мнению, бесталанными с музыкальной точки зрения. Это, говорит, группа «Виагра», и это, говорит, группа «Блестящие». «Не спеши», как бы обращается к музыкальному критику певица Татьяна Куртукова. Между прочим, ее песня сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Максим сообщила на днях о том, что ее автобиографическая книга «Другая реальность» не сможет дойти до читателя, поскольку ее выпуск был отменен по звонку в издательство. По словам певицы, она не может противостоять этим обстоятельствам, иначе у нее и у ее близких будут неприятности. Певица Максим извинилась перед своими поклонниками, которые ждали выхода книги, и пообещала, что средства за предзаказы будут возвращены в полном объеме. Она объясняет, что вложила в эту книгу всю душу, работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником, трепетно относилась к каждой детали, и эта книга была о ее чувствах, которые она, по многим причинам, не могла озвучивать ранее. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Продолжим путешествие по эпохе 2000-х с новой версией хита «Белая стрекоза любви». Антон Самойлов и Шура в десятке радио родных дорог.
1: Пятое.

0: обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных артистах. Так уж получилось, что одной из самых популярных певиц в стране является американская певица Мадонна. И каждый ее шаг пытаются копировать российские поп-звезды, выдавая это за собственный креатив. За 35 лет, пожалуй, можно насчитать более 200 артистов, которые называли себя российской версией Мадонны. Но копии, несмотря ни на что, никогда не будут ярче оригинала. На днях легенда MTV выпустила новый альбом Confessions, часть 2, и это событие занимает одно из центральных мест в мировых социальных сетях. Возможно, когда-нибудь артистка запишет песню на русском языке и попадет в эфир радио родных дорог. Во всяком случае, это был бы интересный и точно заметный эксперимент. Эту идею поддерживает певица Кайя. Прям так и заявляет: «Желаю тебе в десятке радио родных дорог».
2: Четвертое место.

0: хит-парад «Главные песни большой страны».
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Олег Газманов анонсировал большой юбилейный концерт на столичном стадионе ВТБ-арена в конце ноября. Он решил приурочить мероприятие к своему 75-летию, которое, кстати, отметит на днях. В программе сольного концерта обещают хиты разных лет и лирические песни, и танцевальные композиции, и даже гражданские произведения. В этот вечер планируется грандиозное концертное шоу «Живой звук», мощная сценография, современные световые и мультимедийные решения и, конечно же, сюрпризы. Будущему концерту будет посвящена творческая встреча с Олегом Газмановым, которая состоится в одном из пресс-центров столицы 14 июля. Юбиляр расскажет о творческом пути, работе с молодыми артистами и, конечно, о грядущем концерте. Чего-то подобного любители эстрады наверняка ждут и от других героев 90-х, 2000-х, и очень может быть, что когда-нибудь дождутся. Вот, например, группа «Бис», если что, готовы к новым приключениям и проектам. Их новая композиция «Таня, не плачь» в десятке радио родных дорог.
1: Третье место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Поклонники музыкального фестиваля Евровидения в предвкушении интересных событий на днях стало известно, что в 27-м году на фестивале дебютирует Канада. Это стало возможным после того, как местная общественная телерадиокомпания стала полноправным членом Европейского вещательного союза. Причем канадские артисты много раз участвовали на фестивале, представляя другие страны. Самой известной из них, конечно же, является Селин Дион, которая победила на конкурсе в 1988 году и после того стала мировой звездой. Спятый видят возвращение на Евровидение представителей России разных лет Сергей Лазарев и Полина Гагарина и даже пытаются держать себя в хорошей творческой форме. На всякий случай они даже дуэт записали. «Happy End» называется он. И сегодня, кстати, в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Советская пресса сообщает, что посвященный Майклу Джексону фильм «Майкл» продолжает лидировать в российском прокате. На шестой неделе показа в «Байопик» собрал еще 111 миллионов рублей. На второй строчке «История игрушек 5», на третьей российская картина «Холоп 3». Далее следует «Закулисье реальности» и «Три богатыря. Ни дня без подвига». Ну а в мировом прокате лидирует мультик «Миньоны и монстры», который на наверняка скоро дойдет и до российских кинотеатров. Но давайте вернемся к музыке. На первом месте в национальной десятке главные песни большой страны. Сегодня группа «Добро» с композицией «Море, привет». Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: В Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. России необходим мощный военно-морской и торговый флот, заявил председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что без сильного торгового флота страну экономически задушат. Военно-морской флот необходим для обеспечения безопасности коммерческих судов. Среди ключевых стратегических задач он назвал сохранение и модернизацию атомного подводного флота, развитие инфраструктуры в Арктике и укрепление береговой линии. Он также указал на необходимость создания группы безэкипажных аппаратов и развертывания системы морской разведки на базе спутников. Рекомендации в отношении сотрудников старше 50 лет для работодателей подготовил Минтруд. Они касаются найма, переобучения и формирования карьерных траекторий. В ведомстве компании призвали адаптировать условия труда для данной категории. Ранее HR-эксперт Зулия Лойкова объясняла Национальной службе новостей, что сотрудники старше 45 лет сегодня преобладают во всех отраслях.
3: Специалистов стало молодых на рынке меньше, а работодатели активнее их стали искать. Поэтому приходится смещать свой фокус внимания. Здесь надо смотреть на баланс опыта и энергии. И вот как раз сотрудники 50+, у многих уже есть солидный профессиональный опыт, который сформировал навыки. И при этом сохраняется достаточный уровень энергии и готовности к развитию, мотивации внутренней.
2: Она добавила, что возраст старения активно сдвигается в сторону увеличения, поэтому меняется отношение и подход к такой категории сотрудников. В России предложили увеличить и сделать обязательную выплату для родителей на подготовку к школе. С такой инициативой выступил замсек общественной палаты Владислав Гриб. Он призвал увеличить ее размер до 15 тысяч рублей и сделать ежегодной. Он добавил, что выплату необходимо утвердить на федеральном уровне, однако регионы также могут оказывать родителям детей школьного возраста дополнительную поддержку перед началом учебного года. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Олимпийский чемпион Эммануэль Ваньони установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 1000 метров. Кенийский спортсмен на 0,13 секунды улучшил прошлый рекорд, который в 1999 году установил его соотечественник Ноэн Гени. Ваньони преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Бегуну 21 год, на Олимпиаде в Париже он стал чемпионом на дистанции 800 метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов. «Желаю тебе».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Все радио родных дорог, Константин Донской. Здравствуйте. Согласитесь, лето в России решительно невозможно представить без этой песни. Группа «Иванушки Интернешнл» летом 1998 года выпускает один из своих самых главных хитов. Позже «Тополиный пух» вошел в альбом «Об этом я буду кричать всю ночь». Пластинка вышла в следующем году. Музыку к песне написал продюсер группы Игорь Матвиенко, а текст — поэт Михаил Андреев. Его часто называют «постоянным поэтом Иванушек».

0: И тут особо интересен контекст создания шедевра. Весной 1998-го из группы уходит Игорь Сорин. Его место занимает Олег Яковлев. И многие фанаты не принимают нового солиста. В его адрес на концертах звучит свист и оскорбление. И по сути, песня стала для Яковлева своеобразным трамплином. В ней он смог показать свою индивидуальность. Ни по тембру, ни в образе он не копировал Сорина. В интервью позже исполнитель благодарил Матвиенко за эту работу. Песня помогла публике принять замену в коллективе. И, конечно, пересмотрите теплый солнечный клип на эту легендарную композицию. Ну а пока давайте споем.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Псковском озере можно выловить сниток. Местный аналог корюшки.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 105,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Эда Шульжевского. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Футбольная серия «Пенальти». Почему появилась и какова ее история? Как вы знаете, в футбольном матче на вылет команды играют основное и дополнительное время. И если зафиксирована ничья, происходит серия «Пенальти». Но так было далеко не всегда. До 1970-го, если кубковый матч заканчивался в ничью, после дополнительного времени победителя определяли переигровкой, жребием или монеткой. В 1968 году Решка не пустила в финал чемпионата Европы, угадайте кого? Конечно, Советский Союз. Спустя несколько месяцев было еще комичнее. В четвертьфинале Олимпиады 68 года Израиль и Болгария сыграли 1-1. И капитан Израиля достал из большой сомбреро бумажку с надписью «Нет». Все, Израиль едет домой. Один из функционеров Израильской футбольной ассоциации смотрел на это и думал: должен быть иной способ. Он разработал идею серии «Пенальти» и написал официальное предложение в Международную федерацию футбола. Дальнейшее обсуждение показало, многие были за то, чтобы прекратить практику определения победителя жребием, аморальную и даже жестокую систему для проигравших и совсем непочетную для победивших. И уже летом 70-го года новое правило было принято. Живет оно и сегодня.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 98.0 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Спецслужбы Нидерландов обвинили во взломе и слежке русских хакеров. Разведывательное агентство страны заявили о взломе IP-камер, с помощью которых Россия якобы следила за военными базами НАТО через гражданские устройства. В том числе отслеживались поставки вооружения Украине. Амстердам также сообщил о системном характере взлома IP-камер. Москва неоднократно отрицала причастность к кибератакам и хакерской деятельности. Более 4 миллиардов рублей выделил Кабмин на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя. Как отмечается в заявлении правительства, регион пострадал от атак ВСУ, из-за чего фиксируется отток туристов. Средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более чем 4500 компаний. Более 500 миллионов рублей будет направлено в Севастополь, остальное получат другие курорты полуострова. Минпросвещение подготовило рекомендации по продолжительности использования гаджетов детьми. От 3 до 7 лет норма составляет не более получаса в день, от 8 до 10 лет не более часа. Подросткам до 14 лет советуют ограничиваться максимум 2 часами, а до 18 лет – 3. Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Национальной службой новостей отметила, что чем младше ребенок, тем чаще ему необходимо переключаться с одной деятельности на другую.
3: В этом возрасте у ребенка такая любознательность, должна быть какая-то переключаемость. И если какое-то занятие начинает его так захватывать, что он туда прям заныривает. Это, в принципе, не очень хорошо для психики, она перегружается. А если гаджеты, то все-таки это нагрузка на глаза. Ребенку нужно переключиться на какой-то другой вид деятельности. Будет лучше усвояемость для мозга, тогда не будет нагрузки на нервную систему. И родителям тоже, наверное, надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы. Вот он посмотрел один мультик, может быть, мячик поиграть, чтобы он подвигался. Потому что разрядка у психики, она идет через периферию, руки-ноги.
2: Психолог добавила, что задача родителей состоит в том, чтобы помочь детям найти интересное альтернативное занятие. В России утвердили новые ГОСТы на молочные продукты. По данным Росстандарта, они распространяются на йогурт и напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Требования для масла и сыров вступят в силу с января 2028 года, для остальных категорий – годом ранее. Для продукции, предназначенной для детей, обозначено право досрочного применения. До 78 лет может повыситься средняя продолжительность жизни в России к 30-му году. Об этом рассказал врач-академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что повысить эти значения в стране удалось за счет победы над рядом инфекций, а также массовой вакцинации населения. Однако медик добавил, что продолжительность жизни во многом зависит не только от системы здравоохранения. Большое значение имеют бытовые привычки, уровень физической нагрузки и питания. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Союз.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-25». 2000 год.
2: Группа «Вирус». Ты меня не ищи.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: блюдо – чашушули. Про него я расскажу прямо сейчас. Чашушули – одно из основных мясных блюд кухни Грузии. В оригинальном рецепте телятина обжаривается, а затем тушится с томатами. Ну и, конечно, дополняется приправами. Помимо традиционных солей черного перца используют аджику, хмели, сунели, петрушку, укроп и, конечно, кинзу. А еще в ряде рецептов используются сладкий перец и репчатый лук. Грузинская легенда гласит, когда-то пастухи из района Самцхе, устав от утомительной работы в горах и не имея большого изобилия продуктов под рукой, вышли из положения. Они поймали барашка и, собрав овощи с земли, пожарили на костре все имеющиеся ингредиенты. И в результате очень удивились. Блюдо получилось сытным и вкусным. Историки же уверены, блюдо известно с 18 века. Рецепт изначально не сохранился в письменной форме, но традиционно передавался из уст в уста, из поколения в поколение. Это, кстати, одна из причин, по которой рецепт блюда может отличаться в зависимости от региона Грузии.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Город Волоколамск старше Москвы на 12 лет.
3: Знаем, потому что...

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку не

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В прошлом году слово «Red Flag» стало одним из претендентов на звание «Слово года» по версии портала грамота.ру. Но что же оно означает? Английское выражение «Red Flag» буквально переводится как «красный флаг». Исторически красный во многих культурах и сферах жизни служил символом опасности. Например, на пляжах он сигнализирует о запрете купаний из-за шторма. Но довольно необычно, что слово несколько лет назад стали использовать в повседневной жизни. Red Flag – это сленговый термин. Он обозначает поступки, которые воспринимаются как очень тревожный сигнал. Например, игнорирование договоренностей, эмоциональные манипуляции или попытки контроля. Сначала термин активно использовался в чатах, блогах, особенно среди зумеров и миллениалов, то есть молодежи. Позже его подхватили и традиционные СМИ. Ну а дальше слово стало распространяться среди всех россиян. Со временем оно стало применяться не только в отношениях с романтическими партнерами, но и обозначать любые тревожные сигналы в общении или работе.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Новые меры по насыщению топливного рынка и сохранению цен на бензин и дизель на прежнем уровне обсуждают в правительстве, сообщает РБК. Среди предлагаемых мер – разработка механизма своповых операций с нефтепродуктами. Это поможет оптимизировать логистику поставок топлива на востоке и западе страны. Также предлагается решить вопрос с необоснованным закрытием автозаправок ночью, проанализировать биржевые цены на белорусское топливо и распространить топливный демпфер на дизель. Страны Балтии объявили демарш российскому МИД. Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве опубликовали совместное заявление, в котором отвергли обвинения в предоставлении воздушного пространства ВСУ для атак на Россию. Ранее о том, что данные республики открывали небо для ударов по российским территориям, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. В своем заявлении дипломат ссылался на верифицированные данные. В России вступил в силу новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Он будет применяться для формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по страховке. Теперь при определении показателя не будут учитываться цены аналогов, если они дешевле оригинала на 70% и более. Глава управления Европротокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев объяснил Национальной службе новостей, что нововведение поможет уравновесить данные в каталогах и фактическую стоимость ремонта. Ожидается рост выплат минимум на 8%, однако из стоимость полисов также увеличится. Правила продажи туров в России изменятся с 1 сентября. Туроператоров обяжут предоставлять клиентам больше информации. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания туристам должны будут сообщить о потенциальных опасностях во время путешествия, разъяснить правила въезда в планируемую страну и рассказать о местных обычаях. Также в новой редакции будут установлены единые стандарты деятельности. Будет четко регламентирована ответственность специалистов туристической отрасли перед потребителем. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Постковидный синдром связан с массовой гибелью дофаминных нейронов, выяснили канадские нейрофизиологи. Исследование мозга пациентов показало дефицит этих клеток в отделах, отвечающих за мотивацию, память и двигательную активность. Специалисты полагают, что именно нехватка гормона вызывает хроническую усталость и когнитивные нарушения после болезни. Они рекомендуют менять подход к лечению. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,5.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 8 часов вечера.
1: Дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Привет, я Катя Ли.
3: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
4: Всем привет, это Диана.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только

0: танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог». Я не искал.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: Отчего так вечер скучен, скучен?

0: листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Вы слушаете главные песни большой.

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

И вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Дениса Клявера. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Нету.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.